центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

теперь на Радио Р. Летнее. Scatman's World.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе,

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве. В студии Женя Саменков. Главные новости регионов за минувшие дни. Назначенная министр окружающей среды Ева Адриулайтити заявила, что дома Москвы в Вильнюсе быть не должно. «Моя позиция заключается в том, что его не должно быть», — сказала она, добавив, что после вступления в должность намерена разобраться в ситуации вместе с вильнюсским самоуправлением. Между тем, Вильнюсский окружной суд на прошлой неделе запретил передавать здание городу, постановив, что объект считается самовольной постройкой, поэтому управляющий банкротством не вправе распоряжаться им до урегулирования его правового статуса. С 14 по 19 июля Игналина отметит 160-летие города. Главным событием станет большой концерт 18 июля на городской площади, где выступит очень много артистов. А хедлайнером будет Сэл. В программу праздника также вошли концерт британского музыканта Марки Даусон, джазовый вечер, народные выступления, ярмарки, выставки, спортивные соревнования и другие мероприятия. Власти Клайпеды запустили специальный сайт, где жители смогут следить за ходом масштабной реконструкции городских улиц, этапами работы и временными изменениями движения. Мэр Арвида Свайткус заявил: «Этот проект выведет городскую мобильность на новый уровень, чтобы жители всегда были в курсе, вся актуальная информация собрана в одном месте». До 2029 года в городе планируют обновить центральную транспортную магистраль, построить около 12 километров велодорожек и столько же пешеходных дорожек, а также модернизировать светофоры и уличное освещение. В Вильнюсе запустили круглосуточную онлайн-трансляцию строительства национального стадиона. Камеру установили на крыше торгового центра «Акрополис». Наблюдать за ходом работ теперь может любой желающий. «Поскольку пригласить всех на стройплощадку невозможно, мы создали возможность следить за процессом через интернет», — сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. По плану объекты должны сдать до конца февраля 2028 года, хотя подрядчик рассчитывает завершить строительство уже в конце 2027 года. Режиссер Александр Шпилевой переносит свой театр из Вильнюса в Аникщайский район и начинает новый этап под названием «Толи». Первой премьерой станет ночной спектакль «Путешествие», который пройдет в лесу и будет основан на реальных историях местных жителей. В дальнейшем режиссер планирует создать в Аникщайском районе постоянное творческое пространство для театральных и культурных проектов. Спектакль пройдет 27 июля и 22 августа, сразу после захода солнца.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня синоптики обещают нам, что осадков будет совсем мало, если и будут, то кратковременные дожди. Температура воздуха сегодня днем плюс 23, плюс 28 градусов.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Итак, дамы и господа, у нас среда на календаре.
2: 15 июля.
1: У-ху. Просыпаемся вместе с вами, пытаемся подтягиваться, попивать кофеек. Я это себе сделал, а Велина ждет, пока аппарат откроется.
2: Вообще, аппарат свяжись, Михаил. Мы знаем, кто заведует данным аппаратом. Свяжитесь, пожалуйста. Мне бы вот какую-нибудь акцию из разряда 4 дня покупаю, 5 кофе бесплатно. Ну,
1: Михаил.
2: В конце-то концов, я знаю ваш номер. Я могу вам звонить, Михаил.
1: Вот, друзья, в общем, просыпаемся, подтягиваемся. Если успели позавтракать, ну, с почином, если нет, и собираетесь только... Ну, что-нибудь вкусненькое прихватить
2: да,
1: себе.
2: Да, бон аппетит.
1: Да, давайте начинать это бодрое и веселое утро.

0: Радио Р.
1: Итак, у нас гороскопы на 15 июля. Давайте пройдемся по всем знакам зодиака, узнаем, как вам жить. Овны, сегодня восприятие ситуации может быть не самым объективным. Не принимайте судьбоносных решений. Завтра вы можете посмотреть на все совсем иначе.
2: Тельцы, риск бывает оправдан, но сегодня важно знать меру. Не гонитесь за сомнительными возможностями ради острых ощущений.
1: Близнецы, вас будут окружать доброжелательные люди. Не закрывайтесь от общения. Поддержка окружающих окажется очень кстати.
2: Раки, сегодня можно приобрести нечто действительно ценное и долговечное. Главное, пусть это будет приятная покупка, а не затянувшаяся простуда.
1: Львы, ответ на важный вопрос сможете найти только вы сами. Не откладывайте размышления, иначе решение дастся сложнее.
2: Девы, захочется рискнуть и сделать что-то по-своему. Смелость сегодня не помешает, если не переходить разумные границы.
1: Весы, мысли могут не давать покоя. Чтобы отвлечься, переключитесь на помощь близкому человеку или займитесь чужим вопросом.
2: А кто может быть ближе к весам, если не утренняя программа?
1: Ну, интересно.
2: Допустим, премия.
1: Допустим, да.
2: Но это же помощь. Премия – это помощь.
1: Невероятная.
2: Весы, доброе утро. Скорпионы, не стремитесь перекричать всех. Тот, кому действительно важно ваше мнение, услышит даже спокойные слова.
1: Стрельцы, не усложняйте ситуацию без необходимости. Иногда самое простое решение оказывается самым правильным.
2: Козероги, вы заслужили небольшой отдых. Если полностью расслабиться не получается, хотя бы снизьте темп и не перезагружайте себя.
1: Водолеи, позвольте себе немного оригинальности, но не забывайте о правилах приличия, особенно в отношениях с соседями и окружающими.
2: И рыбы, сегодня у вас может оказаться больше, чем вы действительно нуждайтесь. Хороший момент, чтобы поделиться с теми, кому это пригодится.
1: Вот, так что делитесь всем со всеми.
2: И будьте счастливы.
1: Совершенно верно.
0: Теперь на Радио Р.

0: Реклама. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Этим летом Палангу ждет большой праздник юмора. Максим Галкин приглашает на свой юбилейный концерт. Любимые номера, искрометные шутки, блестящие пародии и особенный повод для встречи – 50-летний юбилей артиста. Максим Галкин, 14 августа в Паланге. Не пропустите один из самых ярких концертов этого лета. Билеты распространяет Какао ЛТ.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: О музыкальных новинках будем говорить, и сегодня это Ханна. Называется «Девочка без фильтров». Если, понятное дело, вам нравится, то голосуйте до пятницы за нее на нашем, нашем балтийском хит-параде на сайте radio.r.lt, там подраздел ТОП-20.
2: Это песня, которую очень продвигал наш музыкальный редактор Владимир. Говорил, вам точно нужно всем послушать, Ханна вам точно понравится, мне нравится, служу каждое утро.
1: Ну вот, «Девочка без фильтров». Что примечательно, ну, так. Ханна, конечно же, все делает без фильтров, она совершенно, ну...
2: All natural.
1: All natural. Вот и недавно она раскрыла главный секрет ухода за собой.
2: Так, давай.
1: По словам артистки, каждый месяц она обязательно делает маникюр, педикюр, наращивание ресниц, ламинирование бровей, окрашивание корней и тонирование волос, а также профессиональный уход за волосами. Это мой базовый минимум, рассказала
2: сколько
1: певица.
2: Сколько денег?
1: Это без фильтров, во-первых. Исполнительно признала, что из-за плотного графика старается экономить время и проходит сразу несколько процедур одновременно.
2: Угу.
1: Маникюр, педикюр и наращивание ресниц я обычно делаю в 6 рук, поделилась да. Ханна. Кроме того, раз в год Ханна делает аппаратную подтяжку лица, угу. регулярно проходит фототерапию, аппаратную чистку кожи и косметологические процедуры с гиалуроновой кислотой. Я не знаю, что это, я просто читаю.
2: Да.
1: Обычно я совмещаю все в один день, день боли для меня. Никакие крема так глубоко не воздействуют, поэтому я очень советую иногда гиалуроночки подколоть. Да. Кожа супер увлажненная, рассказала артистка. И песня «Девочка без фильтров».
2: Ну вот, видишь, как потрясающе.
1: Да мы думали, в Инстаграме это фильтры,
2: а
1: все...
2: знаешь, чем Ханна нравится? Она, во-первых, да. молодая. Ну, молодая, но уже давно на сцене. Она жена продюсера Пашу. Ну, как бы, когда ты жена продюсера, а продюсера всегда всякие, знаешь, шпингалетки окружают, надо держать себя в тонусе. Ханна после двух беременностей выглядит, ну, я не знаю, ну, очень хорошо.
1: Ну, супер дива.
2: И то, что она раскрывает, то, что она делает и подтяжки какие-то, и кремчиками пользуется, и гиалуроновую кислоту. Да ради бога, если ей так нравится, то она какая трудяга. Ну, а как? Хочешь жить, умей вертеться.
1: Это правда.
2: День боли у нее, понимаешь?
1: День боли.
2: А я у нас... бы, ты бы ни одной из этих процедур не выдержал.
1: А у нас 3 минуты счастья. Девочка без фильтров от Ханны прямо сейчас в нашем...

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: После утверждения программы всеми к работе официально приступило новое правительство Литвы во главе с премьер-министром Миндаугасом Синкявичусом. Вместе с ним присягу принесли все министры. А кабинет Ингеру Гиненя завершил работу. Новое правительство сформировали социал-демократы, Вардан Литвос и Союз крестьян, зеленых и христианских семей Литвы. И все ИО теперь стали уже настоящими.
1: Вау! Между тем, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус заявил, что будет считать свою работу успешной, если к концу срока удастся сделать общество менее расколотым, повысить чувство безопасности жителей и добиться роста рождаемости. Если мы будем чувствовать себя безопаснее и перестанем бояться дронов и других угроз, а рождаемость начнет расти, я буду счастлив. Сказал Синкявичус, он также пообещал больше сотрудничать с оппозицией и отказаться от политики конфронтации.
2: Между тем, Сейм Литвы отменил принятые в 2022 году изменения, согласно которым для получения аттестата о среднем образовании с нового учебного года нужно было сдать 3 государственных выпускных экзамена. Теперь, как и прежде, достаточно 2. Также отменено требование сдавать проверку знаний после 10 класса минимум на 4 балла для перехода в гимназию. По словам председателя парламентского комитета по образованию Юргиты Шукавичене, мы должны помогать детям, а не создавать для них новые барьеры.
1: Городской совет Каунаса утвердили стоимость билетов на новое колесо обозрения, хотя место его установки пока не объявлено. Билет для взрослых будет стоить 12 евро, льготный 8 евро. Дети до 3 лет смогут прокатиться бесплатно. В мэрии заявили, что цены рассчитаны с учетом стоимости аналогичных аттракционов в Литве и других странах. Колесо обозрения стоимостью почти в 4,5 миллиона евро планируют открыть этой осенью.
2: Цены есть, колеса? Нет. Вильнюс Киритас объявил об уходе защитника Игнаса Саргюнаса. Карьеру баскетболист продолжит в турецком Фенербахче. Или Фенербахче, я не знаю, как правильно ударение ставить. Который подписал с ним контракт на 2 года с возможностью продления еще на сезон. В прошлом сезоне Саргюнас в среднем набирал 13 очков за матч в чемпионате Литвы и 12 очков в Лиге чемпионов ФИБА.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно на юге нашей страны. Ветер северных направлений от 4 до 8 метров в секунду. Температура днем от 23 до 27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: лето.
1: Наш эфир продолжается, и продолжается он некоторым количеством мероприятий, которые сегодня можно, ну, начать посещать.
2: Как минимум.
1: Как минимум.
2: А можно и участвовать.
1: Так, во-первых, гонка Аурум 1006 километров в Паланге стартует сегодня и вплоть до 18 числа.
2: До субботы.
1: Я вам сейчас изобразил вот это все. Ну, как умел. Давай так.
2: Было потрясающе.
1: Спасибо, спасибо. Я вижу твое восхищение этот, а наши слушатели услышали вот в голосе прям восхищение. Да. Как ты ненайгранно восхитилась моим талантом.
2: Нет, так все, все это... при тебе.
1: Да, спасибо, спасибо тебе большое. В этом году внимание зрителей привлечет компания RTW Ready to Win, в составе которой выступят два пилота с ограниченными возможностями передвижениями. То есть попробуют вот тоже поучаствовать в этой гонки. Для гонки специально подготовят адаптированный автомобиль BMW, а сама команда намерена доказать, что в автоспорте главное это мастерство, упорство и желание побеждать. Что
2: круто.
1: Как бы круто, и вот будем следить за именно вот командой Ready to Win. То есть вот туда. Если где-то на побережье, посмотрите это.
2: Но там невозможно, мне кажется, будет как-то это не заметить, так как там это будет проходить на автостраде.
1: Да, ну и помимо всего, это можно будет на новые машины посмотреть, поглазеть, сфотографироваться,
2: пообщаться. Ой, а если пообщаться. У вас мальчишки дома, то всех их вывозите, им будет интересно.
1: А если девчонки, которые тоже помешаны на красивых бибикалках.
2: Вот. Либо машинах. Либо машинах, мужчина.
1: Машина-мужчина.
2: Машина-мужчина. Ну что, гонщики все красивые.
1: Да, все правда, все правда.
2: Особенно в шлеме. Там не знаешь.
1: Вообще не знаю.
2: Мужчина-загадка.
1: Да. Между тем, был такой фестиваль Midsummer Vilnius, который во дворце правителей организовывал летние концерты всевозможных звезд. От классической музыки до иностранных, все. Но... Файлы Хепштейна.
2: Оказались организаторы
1: этого концерта, которые получали деньги. Разразился невероятный скандал. Куча народу отказалась. Там, например, Моника Лю сказала, ни за что на свете я с ними участвовать. По итогу, ну, развалился фестиваль. Но некоторых звезд, ну, все-таки уже как бы им за них заплатили. И другие организаторы перехватили вот эту организацию этого концерта. Выкупили возможность, и по итогу Грегори Портер, человек в такой шапочке, который все время выступает, я даже не знаю, почему, я никогда не интересовался.
2: Ну, ты такой стиль.
1: Ну, да, да, да. Ну, в общем,
2: у тебя же никто не спрашивает, почему ты из Комикона в футболках ходишь.
1: Да, действительно, никто меня об этом не спрашивает. Ты не хочешь спросить?
2: Нет.
1: Нет, ну вот, и Грегори Портер тоже никто не спрашивает, наверное, почему он в шляпе, но по итогу это имидж, потрясающий голос, и вот сегодня он во Дворце правителей представит свою концертную программу, он там энное количество Грэмми у него за его музыку. Это все такой джаз, соул, атмосфера, кавальеро, вот это вот все. Так что добро пожаловать. По-моему, еще несколько билетов осталось. Могу ошибаться, потому что я вчера вечером смотрел, парочку еще было. Вот,
2: не выкупил ты последний.
1: Но думаю, господи, сегодня кто-то решит такое. Погода хорошая, держись.
2: Кстати,
1: меня
2: к вечеру должна быть хорошая, поэтому не расслабляйтесь. И если прям хотите поучаствовать в мероприятиях, обязательно идите. Что в Вильнюсе на концерт, что в Паланге на гонки. И, кстати, у нас есть большая афиша на каждую неделю, поэтому там еще остались и для вас, если вдруг вам эти два мероприятия не подходят. Разные события, на которые вы можете прийти.
1: Ну, а если что, завтра, завтра в обязательном порядке новая афиша на эти выходные, что, как и почему.
2: Ну, и, кстати, Ангелина, хотела сказать, Игналина празднует 160 лет.
1: Продолжает праздновать.
2: Со вчерашнего дня и вплоть до воскресенья, поэтому тоже обратите внимание.

0: Радио R. Теперь на Радио R. Все летнее.
1: В общем, все летнее, и мы готовы с вами пообщаться на летнюю тему. Голосование. Пока у нас вчера выбрали мы финалиста морской тематики. Жанна Фриске непобедима.
2: Да, вот. Это правда. А завтра пристегните ремни, потому что мы будем выбирать...
1: Кое-что.
2: Ну, то, вот. Что еще никогда не выбирали, а ответственности будет в тысячу раз больше.
1: Вот, но мы пока поддержим интригу, потому что вот сегодня у нас идет подготовка к этому процессу, и завтра мы уже все попытаемся раскрыть и рассказать. Пока мы решили поболтать с вами на одну тему, а номинальным поводом стала вот новость. Угу. Оказывается, первое совместное путешествие может стать проверкой для отношений.
2: Да.
1: Опрос одного из дейтинг-сервисов показал, что 97% участников считают, что первая поездка вдвоем может привести к расставанию.
2: Угу.
1: 97% считают так. Для многих женщин отпуск становится способом заметить первые ред-флаги мужчины, тогда как почти каждый третий мужчина уверен, что путешествие, наоборот, сближает пару.
2: Угу.
1: Главными поводами усомниться в партнере стали постоянные жалобы. Куда мы идем? Я не хочу. Хватит. Вот это. Злоупотребление алкоголем. Угу. Я чуть-чуть. Людочка. Вот.
2: И потом ты его вылавливаешь на пляже в 6 утра.
1: Да-да-да. И ссоры из-за денег. Куда ты тратишь, что ты этот, зачем нам это сомбреро, панинеро.
2: Панинеро.
1: Панинеро, вот эти знаменитые.
2: Да.
1: И вот нас интересует вопрос. Вы помните свое первое путешествие вдвоем с вашей второй половиной? Были ссоры какие-то? По какому поводу вы... конфликтовали. Не обязательно там, ну, разрыв отношений. Но, ну, наверняка были какие-то конфликты.
2: Да.
1: Или это все было вот, ну, как...
2: В розовых очках, как, в счастье как в и с Купидоном.
1: Да, да, да. Возможно, и так.
2: Угу.
1: Ну, я, например, никаких...
2: Вот как, какое у тебя было первое путешествие с твоей женой?
1: Ну, где-то по Литве. Ну, то есть, я не могу точно сказать...
2: Угу. Ну, то есть... ну, такой вот он романтик. Он, Марина, он даже не помнит.
1: Да, ну, я, ну, честно, ну, какой-нибудь это был, может, Друскиненька, может быть, там, какой-нибудь в этот, мы отправились, но там розовые очки. Все было прекрасно.
2: Угу.
1: Понимаешь, ничего плохого не было. Ну, то есть, ну, а когда... Что может
2: а
1: быть
2: что
1: плохо?
2: Может быть плохо, когда в путешествии гинтерзук?
1: Да, да, да, вообще ничего. Для нее, возможно, это было испытание, знаешь, то еще. Но, а для меня...
2: С такой-то ответственностью ехать. С маменькиным пирожком.
1: Одно удовольствие. 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
3: Доброе утро, Наталья.
1: Наташ, вот смотрите, мы тут вспоминаем первое путешествие со вторыми половинками. Вы помните свое первое путешествие, куда вы поехали вдвоем со своей второй половинкой? Были ли какие-то камни преткновения или все прошло как по маслу?
3: Ну, я скажу так, я такой более активный человек, люблю постановить с улицу.
1: Да,
2: так.
1: Да.
3: В наше время это было вообще очень активно, там все, там на каждом углу...
1: Да понятно, музыка, караоке, там... музыка, танцы, пляски, да, там аппараты, там мужчины, которым посвистеть. Все понимаю, Наташ, все верно. А ваша вторая половинка более...
3: На тот момент, да, парень мой еще, на данный момент уже муж,
1: да.
3: Он меня позвал, и мы поехали в Ниду.
2: Ага. Так.
3: Ну вот, знаете, как я говорю, когда я вот такая шубаршная, мне шума, гамма, и там такой стиль, тишина, так жужжит. Для меня вот это вот был шок. Так, чтобы, как сказать, чтобы мы что-то ругались, нет, такого не было. Ну,
1: вы просто вот это все путешествие в шоке проходили. Да, мы понятно. Как сейчас проходят эти путешествия? Они более активны или более пассивны?
3: На данный момент, мы, как говорится, когда мы уже выбираем отпуск какой-то, так это уже выходит какая-нибудь Турция, как я говорю,
1: так.
3: Он имеет для тебя лежак,
1: да.
3: Я имею аниматоров.
1: Дискотеку,
2: все верно. Дискотеку, внимание, комплименты.
1: Все верно, все верно. Но комплименты же он, ну, не останавливается вам делать, Наташ? Каждый раз?
3: Нет, комплименты от него, как говорится, ой, дай только повод.
1: Вот, значит, хорош. Значит, конфликтов не было. Был культурный шок, потому что вы по-разному представляете отдых. Да. Все понятно, все понятно.
3: На тот момент, да, у нас это было вот такое вот, как я говорю, до сих пор это вспоминаю. Конечно, он постарался. Угу. Он, как говорю, для меня организовал экскурсию на рыбацкой лодке.
1: О, порыбачили, да. Значит, немножко, да.
3: Вот это тоже у меня оставило такое впечатление.
1: И, Наташ, я представляю, и вы такая у рыбаков спрашиваете, а дискотеки у вас когда тут проходят?
2: А тусовка
1: где? Наташ, принято, спасибо большое. Хорошего утра, хорошего настроения. Советую любовь, понятное дело. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Добрый день, Афина.
1: Афина, правильно?
4: Да.
2: Как вы та самая богиня?
1: Да, вы та самая богиня там оттуда, да?
2: С Олимпа.
4: Да, оттуда, с небес позвонила.
2: Мы к вам только уважительно теперь, Афина.
1: Так, Афин, смотрите, у нас вопрос. Вот первая поездка со второй половинкой. Были ли какие-то проблемы?
4: Да, была проблема. Ну как проблема?
1: Пунктик, на который вы обратили внимание, да.
2: А, уже не вторая.
4: Мы случайно так совпало, что мы только начали общаться, и у нас вдвоем через месяц совпала поездка в Англию. Я с мамой летела, он с друзьями. Вот, мы решили встретиться, и так получилось, что в день нашей встречи, когда мы уже согласовали и время, и так далее, он вообще не заботился о том, как нам встретиться.
2: Про логистику не думал.
4: Да, потому что я уже приехала на место, говорю, где вы? Он говорит, ой, а я не заметил, мы в другую сторону уехали.
2: Ну, бим-бам, получается.
4: Да. Так это и была такая более серьезная проблема, почему... Наши пути разошлись.
1: Ну, потому что немножко тяжело, да. Безответственным, в принципе, да, да. И по отношению к себе, любимой человеку.
2: Афина, слушайте, мы вас лично не знаем, но вы и по голосу, и по имени явно статная, привлекательная девушка. Таких вам точно надо гнать в шею и встречать только вот аресов.
1: О, ну неплохо.
2: Ну тоже богов, чтобы наравне, на равных.
1: Да. Удивительное имя, Афина. Почему вас так назвали? Расскажите нам, пожалуйста.
4: Достаточно смешная история. Так, должна так. была быть Мартой, потому что в марте родилась. Но мои родители с сестрой ездили в поездку в Крым, где катались на лошадях. И моя сестра, узнав, что меня хотят назвать Мартой, сказала: «Папа, ты на лошади Марта катался. Мою сестру как лошадь звать не будут». Поэтому они покопались в книжке и нашли вот такое имя.
1: Ну, класс.
2: Круто. Вот сестра молодец, конечно, ваша.
1: Отбила. Хорошо.
2: Круто.
1: Принято. Афин, спасибо большое за историю.

0: И сейчас мы уже 30 лет вместе.
1: Вместе.
0: И мы не ругаемся.
2: До сих пор.
1: До сих пор. Так,
0: до сих пор.
1: То есть вот сразу совпало, что вы вот и в поездке, вот если вы там, не знаю, хотите вместе вдвоем куда-то пойти, да, вы идете, да, все, класс.
2: И вообще по отдельности, если вдруг хотите, тоже идете?
0: Нет, по отдельности мы
2: всегда
0: не ходим,
2: вместе.
0: Отдыхаем вместе, отдыхаем с детьми, и мы не ругаемся.
1: Класс,
0: и не знаю,
1: вообще,
0: как это у нас получается.
2: Ну как это магия любви,
1: да,
2: получается.
1: Магия получается, получается.
0: Да.
1: Так ты какая-то волшебница, получается, Эдита. Можно
0: умная
1: вас...
0: Умная женщина.
2: Умная, мудрая женщина.
1: Да, да, да.
2: Это правда.
0: Умная, мудрая.
1: Да,
0: все. Промолчать.
1: Ну да, да.
0: И все супер.
1: С мужчинами так и надо. Просто в некоторые моменты восхититься, в некоторые моменты промолчать.
2: Да.
1: Вот так и, так и,
0: да,
1: живем.
2: Класс!
0: Так и,
1: да, Эдит, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам. Хорошего утра и хорошего,
0: хорошего
1: настроения.
0: Дня.
1: Так, друзья, это были рассказы о первых путешествиях со второй половинкой. Вы свои вспомните.
2: Поностальгируйте.
1: Поностальгируйте. Это интересно.

0: Добрый день, это Ангелина Гудкова и свежий выпуск новостей из Вильнюсского района. В этом году самоуправление района активно продолжает работу по улучшению транспортной инфраструктуры. В различных местах не только реализуются проекты по асфальтированию улиц, но и оборудуется освещение, тротуары и пешеходные дорожки. Это делается для того, чтобы повысить безопасность жителей, улучшить качество инфраструктуры и сократить количество гравийных дорог. Мэр района Роберт Духневич отметил, что дорожная инфраструктура является одним из важнейших приоритетов самоуправления, поскольку она напрямую влияет на повседневную жизнь жителей, от безопасности до удобства передвижения. Успешных результатов удалось достичь, например, в районе Бездонис, где была заасфальтирована улица Скерсбалю. Это важный участок для местных жителей, ремонт которого позволил сделать дорогу рядом с их домами более удобной и безопасной. В Бывиджае отремонтирован 300-метровый участок улицы Сяную-Пильвичку. Уложен новый асфальтобетонный слой шириной в 4,5 метра. На данном этапе цель состоит в улучшении условий движения, а в будущем планируется завершить оставшийся участок улицы, чтобы все местечко было безопасно и удобно соединено с основной асфальтированной дорогой. Работы по улучшению дорог и улиц будут продолжены, как уже на начатых, так и вновь запланированных участках. А в деревне Скиргичкес, это староство Реща, состоялась торжественная презентация небольшого проекта бюджета участия под названием «Это наш дом, мы приветствуем вас символом Литвы». Этот проект еще один пример того, как инициативы жителей превращаются в значимую работу и способствуют созданию более красивого и привлекательного района. По словам мэра Вильнюсского района Роберта Духневича, даже небольшие инициативы могут стать важным символом сообщества. Укрепить местную идентичность, способствовать развитию общественных пространств и создать среду, которой жители будут гордиться. Островок у автобусного кольца в Скиргичкес – известное, важное и неизменно любимое место для местного сообщества. Несколько лет назад с помощью жителей здесь были посажены сосны и цветы, а также построен общественный книжный дом. Однако забота сообщества об этом месте на этом не закончилась. После реализации проекта там был установлен флаг Литвы, проведена уборка территории и высажены декоративные растения. Отныне это общественное пространство приветствует жителей и гостей Скиргичкес, а развивающийся здесь литовский флаг символизирует единство, уважение к государству и дух общности. Инициаторы проекта рады, что совместными усилиями жителей удалось реализовать идею, которая не только украсила общественное пространство поселка, но и еще больше укрепила связь сообщества со своим домом. Между тем, в Вайдотей состоялось официальное открытие оазиса отдыха и спокойствия. Это инициатива жителей, реализованная в рамках программы бюджета участия 2025 года. Как заметил советник мэра Вильнюсского района Кестутис Бутвидас, ценность этого проекта заключается не только в созданной инфраструктуре, но и в самом процессе принятия решений. Жители сами определили потребность и выбрали, какие изменения в их окружении наиболее необходимы. Новое место отдыха обустроено на улице Прамунес 7А. Его цель – создание привлекательного и функционального места для отдыха, общения и совместных мероприятий жителей, а также улучшение качества жизни. Место оборудовано скамейками, столиками, качелями, клумбами и зеленью. Созданное пространство адаптировано для жителей всех возрастов. Здесь можно будет не только спокойно отдохнуть, но и организовать небольшие общественные мероприятия, образовательные программы или семейные встречи. Кроме того, в Вильнюсском районе стартовала программа летней занятости молодежи и интеграции на рынок труда. И в этом году она получила значительно большую активность со стороны учеников и работодателей. Только в первый день регистрации заявки подали 125 молодых людей и 33 компании и организации. А с 1 июля 42 молодых человека уже приступили к работе, найдя возможность работать у 23 работодателей. В этом году список работодателей отличается разнообразием направлений, что позволяет молодым людям выбирать задачи, которые соответствуют их способностям и интересам. Помимо административной или вспомогательной работы, ученики участвуют в мероприятиях в сфере культуры, образования и мероприятий. Молодые люди, работающие в производственном, торговом или административном секторах, углубляют свои знания о процессах производства мебели, выполняют простые административные задачи и помогают в упаковке и сортировке. Некоторые Некоторые молодые люди также работают в сфере услуг. Программа летней занятости молодежи и интеграции в рынок труда – это муниципальная инициатива, предоставляющая возможности для летней работы лицам в возрасте 14-19 лет, которые задекларировали свое место жительства в Вильнюсском районе и обучаются в начальной, средней или профессиональной школе. К участию также могут присоединиться учащиеся с особыми образовательными потребностями, которые обучаются в общеобразовательных школах независимо от возраста. Период набора – июль-август. Материал подготовлен по заказу самоуправления Вильнюсского района.
1: Теперь на Радио Р все летнее.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что при подготовке бюджета на следующий год стране, возможно, понадобится поддержать экономику дополнительными государственными расходами. При этом он подчеркнул, что финансовая устойчивость должна оставаться приоритетом. Нужно не разбрасываться деньгами, а ответственно планировать государственные финансы, сказал Науседа. Он также выразил уверенность, что новый министр финансов Тауримас Валис будет соблюдать правила бюджетной дисциплины.
1: Также президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не видит необходимости заново расследовать историю о предполагаемой секретной тюрьме ЦРУ в Литве. По его словам, проведенные ранее расследования не подтвердили существование такого объекта. И оснований сомневаться в их выводах он не видит. «Я считаю, что такой тюрьмы не было», — сказал президент.
2: Ну а Сейм Литвы принял так называемый закон о молочном секторе, который должен сделать отношения между производителями молока и переработчиками более справедливыми. Документ вступит в силу в марте 2027 года. Закон запрещает переработчикам без предупреждения разрывать договоры в одностороннем порядке, менять условия поставок и платить за молоко, доставленное на завод, меньше, чем за молоко, забранное с фермы. Министр сельского хозяйства Кестутис Можейка заявил, что уже осенью планируется обсудить аналогичные требования и для торговых сетей.
1: С 20 июля в центре Вильнюса начинается капитальный ремонт улицы Вильнюс на участке от улицы Исландиус до улицы Траку. Работы пройдут в 3 этапа и продлятся до конца 2027 года. Сначала заменят ливневую канализацию, затем обновят дорожные покрытия. Во время второго этапа участок между улицами Лейиклос и Бенедиктиню будет закрыт для транспорта, однако проход для пешеходов и доступ к зданиям сохранятся.
2: Жители Литвы с онкологическими заболеваниями могут бесплатно оформить карту ПОЛО, которая дает право на различные льготы и бесплатные услуги. Владельцы карты получают бесплатные консультации юриста, психолога, диетолога, скидки на товары и услуги, приглашение на культурные мероприятия, а также 80% скидку на проезд в общественном транспорте по всей Литве. Первую карту выдают бесплатно, оформить ее можно через интернет ПОЛО.ЛТ или у волонтеров ассоциации ПОЛО.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно на юге нашей прекрасной страны. Ветер северных направлений от 4 до 8 метров в секунду, на побережье от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Итак, давайте немножко взглянем с вами на малые экраны. То есть на стриминг-платформы, где уже сегодня выходят две интересные новинки. Во-первых, значит, «Вместе и до конца». Это такой сериал, в котором играет Октавия Спенсер и Ханна Уодингем. Если вы думаете, кто такая Ханна Уодингем, это актриса, которая играет хозяйку футбольного клуба в Тедди Лассо. Вот эта блондинка красивая. Высокая,
2: длинноногая.
1: Очень красивая, очень высокая, статная женщина.
2: Да.
1: Вот, а Октавия Спенсер — это комедийная темнокожая актриса. Они играют закадычных подруг. Вот. Но дело в том, что они вынуждены пуститься в бега после того, как одна из них оказывается серийной убийцей давным-давно. Лет 15 уже этим занимающимся.
2: Наемный,
1: да. Которая упустила свою мишень, и теперь мишень завербовала каких-то
2: бандюганов,
1: мордоворотов, чтобы убить, собственно, ее. А я не с подругой отправляются, как будто бы в путешествие. Она подруге еще и не рассказывает о том, что... И вот начинается вот эта канитель. Комедия, как она есть.
2: Класс.
1: Две приятные актрисы. Насколько это увлекательно, привлекательно, можно посмотреть. Первые, по-моему, три серии уже сегодня должны появиться на
2: Prime. Так, круто.
1: Далее, значит, «Лаки». Это сериал на Apple TV. Apple TV плохих сериалов не выпускает.
2: Это правда.
1: Ну, бывает редкие исключения, но по большей части у них отличные сериалы. И вот тоже претендует на звание лучшего сериала Forever World на этот месяц. Сериал с Анной Тейлор-Джой. Это «Ход королевы». Вот эта вот девушка, большеглазая, странная немножечко.
2: Невероятно красивая, которая пела на литовском.
1: Между прочим, да, в фильме, где вот они снайперы с двух сторон, она, да, там на литовском песню пела. Если что, она там на Курской косе где-то родилась. Интересный персонаж, просто имейте в виду. Вот, значит, многомиллионное ограбление идет не по плану. А она, Лаки, так зовут девушку, вынуждена скрыться, потому что она думала, что она влюбилась в того самого парня, и они ограбят, но парень ограбил ее, ее бросил неудел, и теперь за ней гоняется невероятное количество, опять же, мордоворотов, которые хотят ее убить. Но у нее папа в свое время невероятный мошенник, и он научил ее всяким трюкам, переодевашкам, обману, шарлатанству и тому подобное. И вот она выкручивается из всевозможных криминальных историй.
2: Встречается и с девчонками с первого сериала, про который говорил Гинтерес, и они уже троем, как Тотали Спайс в детстве.
1: Да, могли бы быть, да. Ну, в общем, увлекательные такие вот гонялки, бегалки, где девочки в главных ролях.
2: Круто.
1: Круто.
2: Круто.
1: Вот, это сегодняшнего дня. Ловите, посмотрите, если вдруг что. Если из этих двух, то лучше «Лаки» посмотрите.
2: Ну, более, больше экшена, да?
1: И по цвету красиво,
2: конечно.
1: И все вот этот, ну, как бы Apple
2: вообще,
1: TV дорого-богато.
2: В общем и целом, обратите внимание свое на Apple TV. Если вдруг игнорировали всегда, и вам нужен срочно какой-то сериал...
1: А Netflix, что там темнокожая Анна Каренина ходит, вас раздражает,
2: да,
1: например.
2: Да, то вот Apple TV — это то, что вам нужно.
1: Именно.

0: Радио Р.
1: Давайте немного поговорим о футболе. Вчера в 10 вечера состоялся первый полуфинальный матч Франция-Испания и определился первый финалист. Если вы следите, то вы наверняка уже знаете, что это Испания. Если не следите, то мы вам просто вот только что сообщили. Испания выиграла у Франции 0-2, то есть 2-0.
2: 2-0.
1: Значит, первый гол с пенальти забил Микель Ойарсабаль. Вот. Во втором тайме Педро Порро. Вот всех назвал, вроде не ошибся даже с фамилиями.
2: Да.
1: Значит, Испания вышла в финал, где сыграет с победителем Англия-Аргентина. Англия-Аргентина сегодня, опять же, в 10 часов вечера. До игры главной темой стало очередное противостояние Мбаппе и Ямаля. Ну, да. То есть они в клубных встречались...
2: 10 раз,
1: да. Друг против друга. Ну, знает, в 8 матчах сильнее оказывался Ямаль. Поэтому все думали, ну, конечно, тогда Ямаль, ну, наверное, и победит. Угу. Так и случилось, в общем-то. Но ни Ямаль, ни Мбаппе не забили голов.
2: Не забили голов, и что радостно, на самом деле, что это новое поколение футболистов, и как будто бы нету пока этой какой-то агрессивной стычки, где... одного болельщики с другого болельщики сталкиваются, мерятся там, этот у нас круче, да нет, наш бомбешка круче, вот этого ну, нет.
1: Вот, но, опять же, испанцы, вот этот пенальти первый вызвал невероятные споры. Французы там на французском кричали все, что только можно.
2: А там было смешно в начале матча. Значит, я смотрела только первую часть. После, так как я ведущая утреннего эфира, я вынуждена идти спать. К сожалению, футбол под меня не подстраивает. Там было забавно. Первое что-то нужно было, знаешь, типа, фол, надо выбить мяч. И стоит испанец, его большим кадром просто показывают, где он ругается на испанском, а далее показывают арбитра, да. Судью показывают, а судья бежит, смеется и улыбается. Я такая сначала, что тут происходит, что-то... А он баллончик забыл, чтобы линию начертить, а этот испанец его отчитывал. Ну как ты так забыл баллончик? Было очень смешно.
1: Ну вот. Вот, спорили, по итогу, понятное дело, опять VR этот, опять же, включили.
2: Пресловутый.
1: Посмотрели, решили, что и оставить пенальти в силе. Вот, во время церемонии, как только показали Джани Инфантино, это президента ФИФА, обсвистал весь стадион, освистал его еще до представления. Вот только появился, его уже не любят.
2: Да.
1: Вот примерно так. Вот, после финального свистка Ямаль сразу подошел к трибуне, где его трехлетний брат Кейн.
2: Звезда просто всех социальных сетей.
1: Вот, опять радовался за брата. Ну, Ямаль несколько раз уже говорил, что это он для меня как вот, ну, как сынулька. Ну, то есть все невероятно, все. Тот главный болельщик, ну, в ТикТоках, ну, очень много ему посвящено.
2: А как он танцует? Я прошу прощения, в 3 года. Вау, просто там ритм. Там у человека как будто, я не знаю, в наушниках мама всегда сидела.
1: Вот, ну, так что вот
2: да,
1: вот
2: потрясающе,
1: такое.
2: Потрясающе.
1: Вот, ждем, собственно говоря, финала, ну, Испании. Эвелина даже говорит, не знаю, кто там выиграет, Англия, Аргентина, говорит, я за испанцев.
2: Да, да.
1: Вот, она так утверждает.
2: Но, опять-таки, в Аргентине все круто, с другой стороны, они уже побеждали в 22-м. В Англии здорово, что как бы родина футбола. Тоже было бы замечательно. Но вот как слово карта...
1: Как случится, так случится. В любом случае, и французов, и вторую проигравшую команду мы увидим в матче за третье место. Угу. Так что расслабляться не стоит. И Мбаппешечку нашего мы еще увидим. Может, с бронзовыми медалями. Кто его
2: знает? А там выдают вообще медали?
1: Да, ну, наверное, ну...
2: Я просто видела, что вот кубок поднимают и кричат все.
1: Ну, может, там бронзовый кубок поменьше, просто потом нам по телевизору не показывают это. Знаешь, вот выходит вторая команда, получает свой другой кубок.
2: Серебряный кубок.
1: Серебряный тоже кричат, радует. Ну, просто это уже не показывают, понимаешь? Может, это так происходит, я не знаю. переубедите меня. Вот. Так что сегодня в 10 часов...
2: Четвертое, какой сладкий кубок.
1: Ну, сладкий кубок. Они там дают пряник и, собственно...
2: И шакотин.
1: И шакотин. Ты просто шакотин кушаешь при всех, и тоже все трибуны радуются.
2: Класс.
1: И потом этот Фернандино вот этот вот, которого свистали.
2: Инфантино.
1: Ну, Инфантино Фернандино вот этот из Бергамо. Вот этот вот. Вот, он приходит и вешает каждому вот эти булочки. Знаешь, вот чтобы Миди Нинкайна покупали баранки. Вот эти, вот этот приз каждому вешает.
2: Молодцы.
1: Да, молодцы. Вот вам из Миди Нинкая с луковым, с луковой начинкой, а тебе с чесноком, потому что ты на вампира похож. Вот это вот все, знаешь, начинается. Ну, мои фантазии, простите. Аргентина, Англия. Да, сегодня в 10 вечера.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Итак, дамы и господа, без этого не была бы программа «Соль и перец». А мы сейчас так назовем ее, эту программу. «Соль и перцем», утренним эфиром, если бы не было в нашем эфире двух людей. Понятно, нашего команданта.
2: Да, Эрнеста Юрьевича.
1: Который вот как невольно его нимб до сих пор висит над этой программой, потому что он много лет вел ее и потом передал бразды правления мне, а Эвелину взял на работу. И, соответственно, теперь мы вдвоем ведем эту программу. Вот он неотъемлемая часть, но вот всеми за кадром каждый раз, ну, у нас сидит еще вот третья частичка.
2: Начальник наш.
1: Наш начальник над эфиром, Валентин. Валентин является модератором, и он технически обеспечивает и помогает нам всячески, чтобы программа звучала так, как надо. Исправляет какие-то наши косяки. Быстренько вбегает, если кнопку нажать нужно. Что-то там в этот. Говорит, вот я вам гонг принес, вы не пользуетесь им. Вот эти вот штуки. А он принес нам гонг кнопочкой, и мы им завтра придется начать пользоваться. Понимаешь?
2: Это
1: увы, тяжело.
2: Мы не просили, а он принес.
1: Да, мы постараемся. Так вот, Валентин сегодня празднует день рождения. Понятное дело, мы на работе будем закатывать пирушку. Потому что, ну, все-таки не каждый день 17 лет человеку, правда?
2: Да. Ну, давай не 17, а 21.
1: 21,
2: чтобы хорошо. Все было можно.
1: Да, да, все можно. Все можно, Валентин. Валентин любит машины, компьютеры, любит перекупать и перепродавать все, что только...
2: Гараж свой любит.
1: Боже, как он любит вас. Вы бы знали, больше, чем нас. Ну так, что удивительно, потому что вот есть вот Соня, его дочка, мы... Потом жена, и потом а гараж выше всех. Мы шутим, понятное дело. Шутим, любя. Валентин, мы тебя поздравляем. Мы знаем, что вот все у тебя есть.
2: Да.
1: Даже Diablo и Grand Theft Auto 6. Все у тебя есть.
2: Это какие-то фишки, да, которые под 40 лет у мужика должны быть.
1: Настают, да, настают. Мы подумали, что надо, чтобы у тебя было побольше любви.
2: Это правда. Ну и здоровье, конечно.
1: Само собой. Это ты и так стройняшка-худяшка, но побольше любви. Поэтому Валентина мы поздравляем. Желаем ему всякого-всякого-всякого Якова. И, конечно же, песню. У нас есть топовый исполнитель. С Эвелиной.
2: Мы его включаем по особым случаям.
1: Да, да, да. Потому что, ну, понятное дело, у программы «Соль и перец», утренней программы...
2: Есть свои кумиры.
1: Есть, да, да, да. У нас есть песня любимая нашей с Эвелиной, на которой мы совпали вкусы, странно, но это «Августин» Валерия Леонтьева. И поэтому Валерий Леонтьев всегда звучит...
2: У нас есть «Ягодка».
1: «Ягодка», да.
2: Такая лиричная, когда такое...
1: Есть «Маргарита».
2: Да.
1: Вот есть разные этапы. Если знаете, что звучит Валерий Леонтьев про утренней программе, он по особому случаю. И сегодня тоже особый случай.
2: Поэтому, и особенная песня.
1: Да, поэтому для вас, Валентин Викторович, звучит эта песня, ну а нашим радиослушателям, знаете, любовь побеждает всегда и все. Всем хорошего дня и хорошего времяпрепровождения.
2: Пока!

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Главный советник президента Литвы Астас Кайзгирейте заявила, что участие литовских спортсменов в Олимпиаде вместе с представителями России стало бы абсолютно красной линией. По ее словам, возвращение российских и белорусских спортсменов под национальными флагами стало бы пощечиной Украине и ее союзникам. Литва также призывает страны ЕС договориться не проводить международные соревнования с участием России и Беларуси. Что значит «красные линии»? Она не пояснила. Означает ли это, что если допустят Беларусь и Россию на Олимпиаду, Литва не будет участвовать? Ну, то есть... Или это просто...
1: Тогда это несправедливо по отношению к нашим
2: как
1: спортсменам.
2: Как будто бы, да. И что означает вот эта красная линия? То есть она не разъяснила, просто сказала, «Черая удона линия». Ну, окей, окей. Ну, то есть будем посмотреть, что будет дальше.
1: Будем посмотреть опять.
2: Будем, да.
0: Голоса регионов.
1: После назначения Миндауса Синкевичуса премьер-министром Литвы, временным мэром Йоновского района стал Валдас Майаускас. Такое решение принял районный совет. До этого Майаускас возглавлял администрацию самоуправления. «Я покидаю пост мэра, но не Йонову. Здесь моя семья, мой дом и мой любимый город», сказал Синкевичус и поблагодарил жителей за доверие. Временный мэр будет руководить районом до выборов весной 27 года.
2: И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое родное.
1: Да.
2: Ладно, все. Сейм Литвы одобрил закон, который открывает путь к расширению южной части Клайпедского порта. Проект предусматривает создание около 100 гектаров новой территории для терминалов и объектов военной мобильности. Строительный конкурс планируют объявить в следующем году, а общий объем инвестиций оценивается почти в 1,5 миллиарда евро. Ожидается, что после расширения порт сможет принимать крупнейшие суда и ежегодно обрабатывать до 30 миллионов тонн грузов.
1: И не отходя от моря далеко, к следующему лету на 12 самых популярных пляжах Паланги появятся современные павильоны с единым дизайном. Рядом оборудуют новые общественные туалеты и душевые, доступные для всех отдыхающих. Мы хотим, чтобы Паланга была удобной для всех, кто приезжает к морю, но при этом сохранила свои дюны и природу, заявил мэр Паланги Шарунас Вайткус. В дальнейшем город также планирует обновить старые пляжные кафе и построенные еще в советское время туалеты.
2: Духовой оркестр «Укштин» из Паневежского района во второй раз завоевал титул чемпиона мира на конкурсе World Music Contest Киркраде. Наверное, так это произносится, в Нидерландах, повторив свой успех 22 года. Коллектив стал лучшим в третьем дивизионе, обойдя 6 оркестров, а музыкант Ажулас Баронас был признан лучшим солистом дивизиона. Это огромное признание таланта, труда и преданности наших музыкантов, сказал мэр Паневежского района Антанас Потюс.
1: 19 июля меняется расписание автобусных маршрутов Висагинас-Вильнюс и Вильнюс-Висагинас. Рейс из Висагинаса в 7.45 и обратный рейс из Вильнюса в 11.40 больше не будут ходить по будням. Они будут выполняться только по субботам. Обновленное расписание доступно на сайте автовокзала Висагинаса, а билеты можно купить в кассе или у водителя.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: О погоде. Местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно на юге страны. Ветер северных направлений от 4 до 8 метров в секунду. На побережье от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем от 23 до 27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Реклама.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Этим летом Палангу ждет большой праздник юмора. Максим Галкин приглашает на свой юбилейный концерт. Любимые номера, искрометные шутки, блестящие пародии и особенный повод для встречи – 50-летний юбилей артиста. Максим Галкин, 14 августа в Паланге. Не пропустите один из самых ярких концертов этого лета. Билеты распространяет ККВЛТ.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: В администрации президента считают, что временный контроль на границе с Латвией следует вводить только в случае, если другие меры по борьбе с нелегальной миграцией окажутся неэффективными. Давайте сначала испробуем все возможные средства. Возможно, в таком решении не будет необходимости, заявила советник президента Астас Кайзгирите. По ее словам, в этом году проблема нелегальной миграции через Латвию стала более заметной. Поэтому Литва уже направила туда своих пограничников для помощи.
1: Тем временем депутат Сейма Саулис Квернялис заявил, что назначенный ему электронный браслет мешает исполнять обязанности парламентария. Политик, подозреваемый в получении взятки, назвал эту меру незаконной и заявил: «Я не скрываюсь, не препятствую расследованию и не уклоняюсь от него». По его словам, из ограничений он не может полноценно участвовать в работе Сейма. Решение прокуратуры он обжаловал в суде.
2: Тем временем полиция Литвы прокомментировала жалобы Сквернялиса на электронный браслет, который, по его словам, мешает работать. Представитель полиции Романус Матонис пояснил, что устройство может подавать звуковой сигнал в помещениях с плохим GPS-сигналом. В таком случае нужно выйти в более открытое место или на улицу. Устройство поймает сигнал и перестанет пищать, сказал он. По словам Матониса, сам факт того, что такая мера создает определенные неудобства, очевиден. Ну, в Сейме плохой GPS, все понятно.
1: Вот. Все понятно. Ну, так а нелегальными делишками удобно заниматься?
2: Нет, это легально. Давай так.
1: Самоуправление Электрены просит прокуратуру проверить законность решения временно вывозить все смешанные бытовые отходы Вильнюсского региона на поликон в Казокишкес. Власти заявляют, что их не привлекли к принятию решения и предупреждают о возможных рисках для жителей и окружающей среды.
2: Ну, с этим мусором в Казокишкес и так там проблемы. Ну,
1: да.
2: Когда начал запах доходить уже до жилых помещений, теперь у нас проблема, потому что в Вильнюсском регионе мы не можем перерабатывать весь мусор. И просто решением почему-то мэра Вильнюса он решил, что надо отправлять в Казокишкес. Ну, довольно странно.
1: Поэтому, ни с кем не обсудив.
2: Да, поэтому понятно, что самоуправление Электрены, почему такое решение. Между тем, городской совет Каунаса решил таки, что с 1 сентября льготные разовые электронные билеты на общественный транспорт можно будет покупать, оплачивая их бесконтактной банковской картой. Для этого карту нужно один раз зарегистрировать в системе Жогас и выбрать положенную льготу. «Мы хотим, чтобы покупка билетов была простой и удобной», сказал вице-мэр Каунаса Андрюс Паленис. Нововведение также должно ускорить посадку пассажиров и сократить нагрузку на водителей.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди, преимущественно на юге страны. Ветер северных направлений от 4 до 8 метров в секунду, на побережье от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов тепла, на побережье прохладнее до 20 градусов выше 0.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р.
1: 12 часов в самой прекрасной стране этого мира, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Президент Литвы Гитанас Науседа призвал не оценивать новых министров до того, как они начнут работать. По его словам, им нужно дать хотя бы несколько месяцев, чтобы показать свои способности. «Дайте людям поработать министрами, не списывайте их со счетов заранее», — заявил Науседа. Он также напомнил, что в свое время сомнения вызывало назначение Роберта Сакаунаса, министром обороны. Однако сейчас тот считается одним из самых сильных министров правительства.
1: Между тем, советник президента Астас Кызгирите заявила, что новая власть не станет начинать работу с нормализацией отношений с Китаем, поскольку у Литвы есть более важные задачи. «Никаких резких шагов и революций ожидать не стоит», — сказала она. По словам Кызгирите, диалог с Пекином возможен, но только на взаимной основе.
2: Тем временем зарегистрированный в Литве Револютбанк вошел в число 36 платежных организаций, которые в 27-28 годах примут участие в пилотном проекте цифрового евро. Участников отобрал Европейский центральный банк. Членов правления Банка Литвы, член правления Банка Литвы Эвальдес Рузгис заявил, что Литва активно участвует в этом проекте и в испытаниях будет задействован банк, лицензированный в нашей стране. Тестирование должно помочь подготовиться к возможному запуску цифрового евро во второй половине 2027 года.
1: В Клайпеде начался новый этап реконструкции площади Адгемима. На конкурс по выбору подрядчика подали заявки 5 компаний. Сейчас предложения оценивают, а на самой площади продолжаются подготовительные работы и прокладка инженерных сетей. Площадь Адгемима – один из важнейших проектов для Клайпеды. Она должна возродиться, сказал мэр города Арвидас Вайткус. Он также напомнил, что предыдущий конкурс задержал начало работы почти на 5 месяцев из-за судебных разбирательств.
2: Ну, а 36-летний мужчина, которому в конце июня стало плохо на центральном пляже Клайпеды, вернулся, чтобы лично поблагодарить спасателей за спасенную жизнь. Тогда у него остановилось сердце, и спасатели начали реанимацию еще до приезда медиков. По итогу мужчина выжил. Очень здорово, что спасатели помогли. Нам всегда приятно, когда люди возвращаются и искренне благодарят за помощь и спасенную жизнь, сообщили сотрудники пляжной спасательной службы.
1: О погоде. Сегодня местами пройдут кратковременные дожди. На юге страны возможны грозы. Ветер северных направлений от 4 до 8 метров в секунду. На побережье до 11 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Радио Р.
1: 13.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что будет считать свою работу успешной, если к концу срока удастся сделать общество менее расколотым, повысить чувство безопасности жителей и добиться роста рождаемости. Если мы будем чувствовать себя безопаснее и перестанем бояться дронов и других угроз, рождаемость начнет расти, я буду счастлив, сказал Синкевичус. Он также пообещал больше сотрудничать с оппозицией и отказаться от политики конфронтации.
0: Голоса регионов.
1: После назначения Миндаугаса Синкевичуса премьер-министром Литвы, временным мэром Йоновского района стал Валдас Майаускас. Такое решение принял районный совет. До этого Майаускас возглавлял администрацию самоуправления. «Я покидаю пост мэра, но не Йонову. Здесь моя семья, мой дом и мой любимый город», — сказал Синкевичус, поблагодарив жителей за доверие. Временный мэр будет руководить районом до выборов весной 2027 года. Самоуправление Электреной просит прокуратуру проверить законность решения временно вывозить все смешанные бытовые отходы Вильнюсского региона на свалку в Казокишкес. Власти заявляют, что их не привлекли к принятию решения и предупреждают о возможных рисках для жителей и окружающей среды. С 15 июля возле больницы Литовского университета наук о здоровье в Щилайней начнется ремонт кольцевой развязки на пересечении проспекта Балту и улицы Балтиус. На время работ движение организует по кругу в одном направлении. После ремонта добраться до больницы будет удобно и на личном автомобиле, и на общественном транспорте, заявил мэр Каунаса Висвальдас Матеошайтис. Рядом также обновят разворотное кольцо автобусов, увеличат парковку, обустроят велодорожки и тротуары. В Вильнюсе выбрали подрядчиков для реконструкции трех начальных школ, построенных около 50 лет назад. Это филиал прогимназии имени Гедиминаса на улице Миглос, школа Витурю в Юстинишкисе и школа в Шишкине. Работы завершат к началу учебного года в 2028 году. После реконструкции школы станут просторнее и современнее. Появятся новые классы и спортивные пространства.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью на четверг осадков не ожидается. Температура воздуха плюс 11, плюс 16. Днем же в четверг плюс 23, плюс 28. На Куршской косе будет немного прохладнее. От 20 до 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Это хороший день на волнах Радио Р в студии Женя Соленков. В ближайших несколько часов буду с вами. А мы продолжаем слать лучи добра и все самое позитивное моей коллеге Ангелине Гудковой, которая сегодня окончательно потеряла голос. Такое бывает. Бывает летом. Напоминаю, что купание в холодной воде и кондиционеры приводят к тому, что в какой-то момент вы можете потерять возможность нормально говорить. Сегодня, дорогие, Международный день варенья. И это великолепный повод как минимум пересмотреть мультфильм про Карлсона, либо перечитать книгу, потому что этот парень с пропеллером, мужчина в самом расцвете силы, обожал варенюшко. У меня тоже есть к этому делу страсть. Обожаю черничное, но только то, что готовила моя бабушка. В целом, варенье – это, конечно, хорошо, но вот я, например, как человек, который следит за количеством сахара, который потребляю, хочу сказать, что варенье сейчас в магазинах – это просто набор сахара и чуть-чуть ягод. Поэтому выбирайте аккуратно, чтобы не просто есть варено-переваренный сахар, но и какие-то полезные элементы ягодные находить в варенье. Что сегодня еще из интересного? День рождения маргарина. 157 лет маргарину. Мне кажется, масло давным-давно уже делали, а маргарин — это не до масла. Я именно так воспринимаю этот продукт. А еще сегодня день рождения Твиттер. Твиттер появился 15 июля 2006 года. Сейчас он называется соцсеть X. Спасибо Илону Маску за это. Но Твиттер такое, не знаю, как-то, мне кажется, в нашем пространстве географическом это не самая, далеко не самая популярная соцсеть. У нас все по-прежнему Facebook, Instagram, Snapchat и вот такое вот все. Вот так мы с вами начинаем хороший день, тот, который еще по совместительству среда, середина рабочей недели. Совсем скоро мы с вами перевалим уже за серединку и будем приближаться к уикенду, который обещает нам достаточно теплым. В отличие от следующей недели, там вновь дождливенько, так что пользуемся погодными условиями, которые подходят для прогулок, отдыха, наслаждения летом, пускай и не таким уж летним этим летом, как нам хотелось и как нам обещали. Но сейчас, заметьте, никто не жалуется, что им сильно жарко.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р» – твое любимое радио.

Реклама. Этим летом Палангу ждет большой праздник юмора. Максим Галкин приглашает на свой юбилейный концерт. Любимые номера, искрометные шутки, блестящие пародии и особенный повод для встречи – 50-летний юбилей артиста. Максим Галкин, 14 августа в Паланге. Не пропустите один из самых ярких концертов этого лета. Билеты распространяет ККВ ЛТР.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: Да, дорогие, чемпионат мира по футболу подходит к своему завершению. Вчера случился первый полуфинал. Франция, Испания. Уж не знаю, как вы, а у меня дома болельщики Франции были очень сильно расстроены. Потому что, да-да-да, Испания показала класс и 0-2 на табло в конце матча. Если так посмотреть прям на сухую статистику, то французы и испанцы примерно одинаковое количество времени владели мячом, там 49-51% в пользу Испании. А вот удары по воротам, интересная статистика, вот когда приводят статистику, удары по воротам. Французы нанесли 14 ударов по воротам, при этом удары в створ, то есть то, что не мимо, это люди, которые получают миллионы денег, чтобы попадать мячом в ворота, 14 раз ударили, только 4 раза мяч летел в створ ворот. И спасибо вратарю, он порешал все вопросики. И при этом ни одного раза мяч так и не побывал в сетке. А вот испанцы всего 2 раза ударили в створ ворот и, собственно, 2 раза забили гол с пенальти и с

игры. Вот так вот бывает. Остался еще один матч, который случится сегодня. Это будет Англия-Аргентина. Я думаю, что многие будут болеть за англичан только для того, чтобы поддержать их в борьбе с командой, которую как-то, ну, по ощущениям, по моим личным, чуть-чуть подтягивает в этом чемпионате. Поживем, увидим. Осталось тут недолго. Уже завтра можно будет делать ставки и разбираться, кто же там будет в финале. Вот такая вот футбольная вакханалия будет продолжаться еще всю эту неделю, а потом все успокоится. Только будут дальше разборы и споры. Кто же был неправ? Судья? Вот этот ВАР? Будь он неладен. Либо все честно и справедливо. Услышимся с вами в следующем часе.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Музыка для души.

0: Радио Р.
1: 14.00 в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В администрации президента считают, что временный контроль на границе с Латвией следует вводить только в случае, если другие меры по борьбе с нелегальной миграцией окажутся неэффективными. Давайте сначала испробуем все возможные средства. Возможно, в таком решении не будет необходимости, заявил советник президента Аста Скайсгирите. По ее словам, в этом году проблема нелегальной миграции через Латвию стала более заметной, поэтому Литва уже направила туда своих пограничников для помощи. Сейм Литвы отменил принятые в 2022 году изменения, согласно которым для получения аттестата о среднем образовании с нового учебного года нужно было сдать 3 государственных выпускных экзамена. Теперь, как и прежде, достаточно 2. Также отменено требование сдавать проверку знаний после 10 класса минимум на 4 балла для перехода в гимназию. По словам председателя парламентского комитета по образованию Юргиты Шуковичене, «Мы должны помогать детям, а не создавать для них новые барьеры». Журналистка ЛРТ Эгля Самошкайте подтвердила, что была допрошена в рамках досудебного расследования после обнаружения записывающего устройства на закрытом заседании Совета Литовской социал-демократической партии. По словам журналистки, она ответила на все вопросы следователей, но отказалась комментировать расследование, подчеркнув, что этим должны заниматься правоохранительные органы. Полиции подтвердили факт ее допроса. Инцидент произошел в апреле, когда представители ЛСДП сообщили, что нашли в зале заседаний ручку с функцией аудиозаписи. В партии предположили, что устройство могло принадлежать Эгле Самошкайте, однако она эти обвинения отвергла. В Литве создают интерактивную платформу kurpasikti.lt, где жители смогут оценивать состояние общественных туалетов и сообщать о нарушениях. На основе отзывов также появится отдельная карта kuršvaru.lt с самыми чистыми и доступными туалетами страны. По словам автора проекта, цель инициативы – заставить ответственных, наконец, заняться проблемой и повысить уровень санитарной культуры. И о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха плюс 11, плюс 16 градусов. А вот завтра днем плюс 23, плюс 28. Только на Куршской косе будет немного прохладнее. Плюс 20, плюс 22.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Лето.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Летнее радио. Радио Р.
2: Продолжаем путешествие по волнам хорошего дня. Женя Соленков с вами по-прежнему в студии. Напоминаю, для тех, кто только что подключился, мало ли, сегодня среда, 15 июля, и сегодня вроде бы как даже неплохая погода. Солнце светит, и это не может не радовать. Конечно, где-то там возникают облака, что-то где-то, может быть, даже покапает, но это все мелочи. Так что, друзья, наслаждаемся этим днем, двигаемся дальше. Так, я, знаете, что подумал? Надо проводить какой-то эксперимент. Вот когда буду врываться к вам в эфире, в эфир, вот, слышите, что-то заиграло? Буду делиться с вами своим плейлистом. Мне кажется, надо вводить вообще такую практику, чтобы ведущие делились тем, что они слушают, что есть у них в плейлистах. И сейчас буду готов поделиться с вами. Если нас вы слушаете, может быть, кто-то по дороге в Латвию, из Латвии, может быть, латыши, которые сейчас путешествуют по Литве на наших волнах, должен вам сообщить, что одна из первых песен, первый прям трек, который есть у меня в плейлисте, один из последних добавленных, это «Прата Ветра», они же «Брейнсторм». Замечательная группа из Латвии, которую мы знаем и по русскоязычным композициям, и у них вообще великолепный, даже вот не зная и не понимая их язык, да, государственный латвийский, я хочу сказать, что где-то там через слово что-то цепляет, и очень классно, мелодично, поэтому послушаем замечательный коллектив «Прата Ветра». Ветра.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Дорогие мои, я к вам с советом очень важным. Оказывается, у нас тут несколько дней будет солнце, и это солнце появляется периодически через, как это, знаете, есть такая, когда ходишь на работу, там сутки через двое, а у нас получается трое суток через две недели появляется солнце. И что хочется сделать, это успеть загореть, если вы никуда не собираетесь ехать на солнечные пляжи куда-нибудь на юг. Я спросил у чата GPT, говорю, тут такое дело, в Литве три дня будет солнце и жарко. Как правильно и качественно загореть за эти три дня, чтобы не сгореть и загар не слез через 2-3 умывания? Итак, что он пишет? Оптимальный план. Первый день, когда у вас есть время и есть солнце. Загорать 20-30 минут с каждой стороны. Как блинчик, нужно переворачиваться. И вот 20 минут полежали на спине, 20 на животе, потом 20 на один бок, 20 на другой. Лучшее время для того, чтобы схватился загар, это с 11 до 16. Но не стоит забывать, что нужно использовать солнцезащитный крем, даже если хотите загореть, чтобы кожа не облазила, не шелушилась и не пришлось потом мазью от ожогов, она же более известна как сметана или кефир, мазать свои плечики. После загара нужно наносить увлажняющий крем и средства после загара. На второй день, если кожа не покраснела, то нужно позагорать минут 40. Может быть, час. Суммарно. А вот так вот по чуть-чуть загораете со всех сторон и не лежите по часу, перевернувшись животом к солнцу, чтобы потом не страдать. И также используйте всякие разные кремы, которые от солнца, чтобы не перегореть. И в третий день уже на солнце можно провести от часа до полутора часов в плавочках в бикини, потому что уже кожа привыкла, уже немножечко вы запеклись, и можно румянить корочку. А не сразу в первый день стоять 3 часа под солнцем, чтобы сгореть и остаться без загара и без верхнего слоя кожи. Естественно, как можно больше нужно пить воды, продукты с бета-каротином, которые помогают коже выглядеть более золотистой. Это морковь, абрикос и сладкий перец. Это же, ну, вы от этого не загорите, но это поможет коже правильно загорать. И после того, как вечером принимаете душ, нужно увлажняющий крем на себя наносить, чтобы не потерять загар. Вот такие вот советы на случай, если вы в ближайшие дни решите успеть как следует загореть.
2: В комнате пахнет сном, улицы крепко спят. Ночи-то ловкие шули.

0: Радио Р.
1: 15:00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Депутат Сейма Саулис Сквернялис заявил, что назначенный ему электронный браслет мешает исполнять обязанности парламентария. Политик, которого подозревают в получении взятки, назвал эту меру незаконной и заявил: «Я не скрываюсь, не препятствую расследованию и не уклоняюсь от него». По его словам, из-за ограничения не может полноценно участвовать в работе Сейма. Решение прокуратуры он обжаловал в суде. Полиция Литвы прокомментировала жалобы Саулиса Сквернялиса на электронный браслет, который, по его словам, мешает работать. Представитель полиции Рамунас Матонис пояснил, что устройство может подавать звуковой сигнал в помещениях с плохим GPS-сигналом. В таком случае нужно выйти в более открытое место или на улицу. Устройство поймает сигнал и перестанет пищать, сказал он. По словам Матониса, сам факт того, что такая мера создает определенное неудобство, очевиден. Бывшая премьер-министр Литвы Инга Ругинене освободила служебную резиденцию в Турнишке с после завершения работы на посту главы правительства. Эту информацию подтвердили в ее окружении. Новый премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что не планирует переезжать туда вместе с семьей, однако не исключил, что при необходимости будет оставаться в резиденции на ночь. Сейм Литвы принял так называемый закон о молочном секторе, который должен сделать отношения между производителями молока и переработчиками более справедливыми. Документ вступит в силу в марте 2027 года. Закон запрещает переработчикам без предупреждения разрывать договоры, в одностороннем порядке менять условия поставок и платить за молоко, доставленное на завод, меньше, чем за молоко, забранное с фермы. Министр сельского хозяйства Кестутис Мажейка заявил, что уже осенью планируется обсудить аналогичные требования и для торгов. Сетей. Жители Литвы с онкологическими заболеваниями могут бесплатно оформить карту ПОЛА, которая дает право на различные льготы и бесплатные услуги. Владельцы карты получают бесплатные консультации юриста, психолога и диетолога, скидки на товары и услуги, приглашение на культурные мероприятия, а также 80% скидку на проезд в общественном транспорте по всей Литве. Первую карту выдают бесплатно. Оформить ее можно через интернет или у волонтеров ассоциации ПОЛА. И о погоде. Ближайшие ночи температура воздуха плюс 11, плюс 16. Завтра днем плюс 23, плюс 28. На Курской косе будет прохладнее. 20, 22.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Что-то как-то, вот разговариваем со своими знакомыми, у всех что-то последнюю неделю какие-то такие, знаете, бывают казусы, где-то что-то не клеится ни по работе, ни в каких-то других делах, и постоянно я слышу эту фразу «это все ретроградный Меркурий». Я тоже пользуюсь этой фразой, чтобы объяснить, что что-то происходит не так, и когда ты не можешь найти какую-то логическую, хотя, скорее всего, потому что просто лень ее искать, причину происходящего, ты вот пытаешься обвинить во всем или в шутку съехать на что-нибудь такое, мол, звезды так решили, и планеты в том числе, потому что все-таки Меркурий — планета. Что же такое ретроградный Меркурий? Я этим вопросом начал задаваться вот буквально минут 7 назад. С астрономической точки зрения ретроградный Меркурий — это оптическая иллюзия. Дело в том, что из-за разницы в скоростях движения Земли и Меркурия создается впечатление, будто Меркурий движется по небу назад, в обратном направлении. Я, если честно, ни разу не видел вообще Меркурий невооруженным глазом и даже не представляю себе вперед, он в какую сторону движется правильно. На самом же деле, это вот оптическая иллюзия, планета двигается, как и двигалась, такой есть наблюдаемый эффект. И решили это назвать ретроградный Меркурий. То есть в тот момент, когда кажется, что он включил заднюю. Вот вокруг много разговоров. В астрологии Меркурий, дело в том, что астрологи могут вам сказать и подтвердить, что Меркурий считается планетой, связанной с общением, документами, техникой, поездками, обучением, мышлением. Как так получилось, не знаю, но говорят, что именно с этим. Поэтому считается, что во время ретроградного Меркурия, ну, то есть тогда, когда он ведет себя не совсем привычно, во всяком случае, визуально, чаще всего происходит недопонимание и ошибки в переписке, задержки транспорта и путешествий, сбои техники, возврат к старым делам, людям и незавершенным проектам. О, возврат к старым делам и людям. То-то мне коллега Ангелина рассказывала на днях, что ей начал писать бывший. Вот, возврат к старым людям. В смысле, не к старым, а к бывшим. Итак, научные доказательства того, что это действительно так и происходит. Есть ли они вообще? Нет, конечно, нет, друзья, никаких доказательств. На сегодняшний день вообще никаких убедительных научных исследований, которые бы подтверждали, что этот ретроградный Меркурий влияет на события в жизни людей, работу техники и поведение человека, не существует. А астрология, между прочим, не считается научной дисциплиной. Что бы вам там ни говорили астрологи, но я считаю, что если вы во что-то верите, это вам поможет. Помогает, то слава богу, пусть так оно и будет, не обижайтесь на меня, астрологи. Вот эти все эффекты, ощущения ретроградного Меркурия часто объясняются эффектом подтверждения. Мы лучше замечаем события, которые соответствуют ожиданиям. То же самое со всеми предсказаниями, гаданиями на будущее. Если вам нагадали то, что вам нравится, и это потом происходит, вы такие, да, все, я теперь верю, и этот человек-предсказатель. Еще есть такая вещь, как совпадение, и объясняет это еще тем, что в этот период люди сами становятся более внимательными к любым сбоям. Что-то где-то пошло не так, и вы это замечаете вот как раз в этот ретроградный Меркурий. А на самом деле все идет не так постоянно. Даже если вы не верите в астрологию, то вот есть советы, которые часто дают на тот самый ретроградный Меркурий. Вот запомните. Это очень разумные советы, это уже не шуточки. Перепроверять документы перед подписанием, делать резервные копии важных данных, закладывать запас времени на поездки, не принимать поспешных решений, если есть возможность все спокойно обдумать. И что самое важное, эти советы пригодятся вам не только во времена ретроградного Меркурия, но и каждый день. Закончится ретроградный Меркурий 23 июля. То есть, вот смотрите, еще недельку, возможно, будут какие-то сбои в нашем с вами привычном расписании дня. Никогда не думал, что дойду до темы ретроградного Меркурия, но что-то так вокруг в последнее время все сыпется, разваливается. Возможно, это, скорее всего, просто устало и легкая рассеянность на этом фоне, а не планета, которая кажется, будто бы движется в обратном направлении. Я вам желаю двигаться только в нужном, правильном выбранном направлении. Вперед к успехам и к окончанию рабочего дня.

0: Радио Р.
1: Обещал вам сегодня немного пройтись по плейлисту своему, то есть то, что обычно у меня звенит и играет в ушах. И сегодня мы уже послушали замечательный коллектив из Латвии, который называется «Прата Ветра». А следующий трек, который есть у меня в плейлисте, это «Абсент». Вот такой исполнитель, он сам белорус и живет в Польше уже несколько лет. Объяснять почему, наверное, не нужно, потому что делает хорошую музыку и неплохой человек, а значит, в Беларуси ему не сильно-то было место. И песня, которую мы послушаем, она называется «Сумный», что в переводе на русский значит «грустный». И он задается вопросом, что такое грустный, потому что они разъехались, значит, с друзьями, с девушкой, и в припеве он поет о том, что ты все по-прежнему плюс 375. Это вот как 370 код в Литве мобильный, это в Беларуси. А он уже 48. Это код в Польше. Такая композиция, где-то лиричная, где-то прям такой роком попахивает. Давайте послушаем. Мало ли, вдруг кому-нибудь зайдет, а кому не зайдет. Да всем зайдет. Ну, кайфовая мелодия.

0: Радио Р.
1: 16.00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. В Литве участились случаи мошенничества от имени Содра. Злоумышленники рассылают электронные письма и СМС, внешне похожие на официальные сообщения ведомства, чтобы получить данные для входа в интернет-банк или подтвердить банковские операции. Недавно в Содра обратилась женщина, которая получила письмо со ссылкой на якобы личный кабинет. Перейдя по ней, она ввела ПИН-1 электронной подписи, после чего сайт попросил ввести ПИН-2. Вскоре после этого с ее банковского счета была списана крупная сумма денег. В Содра напоминает, что официальные электронные адреса ведомства всегда заканчиваются на собака.sodra.lt, а сайт www.sodra.lt. Организация никогда не просит переводить деньги, подтверждать банковские операции, сообщать данные банковской карты или вводить пин-коды.
0: Голоса регионов.
1: Духовой оркестр «Аукштин» из Паневежийского района во второй раз завоевал титул чемпиона мира на конкурсе World Music Contest Керкраде в Нидерландах. Повторив свой успех 22 года, коллектив стал лучшим в третьем дивизионе, обойдя 6 оркестров, а музыкант Жолас Баронас был признан лучшим солистом дивизиона. «Это огромное признание таланта, труда и преданности наших музыкантов», сказал мэр Паневежийского района Антанас Поциус. В Клайпеде начался новый этап реконструкции площади от ГИМИМа. На конкурс по выбору подрядчика подали заявки 5 компаний. Сейчас предложения оценивают, а на самой площади продолжаются подготовительные работы и прокладка инженерных сетей. Площадь от ГИМИМа – один из важнейших проектов для Клайпеды. Она должна возродиться, заявил мэр города Арвида Свайткус. Он также напомнил, что предыдущий конкурс задержал начало работ почти на 5 месяцев из-за судебных разбирательств. С 19 июля меняется расписание автобусных маршрутов Висагинас-Вильнюс и Вильнюс-Висагинас. Рейс из Висагинаса в 7:45 утра и обратный рейс из Вильнюса в 11:40 больше не будут ходить по будним дням. Они будут выполняться только по субботам. Обновленное расписание доступно на сайте автовокзала Висагинаса. Билеты можно купить в кассе или у водителя. 25 июля в Вильнюсе впервые пройдет фестиваль реки Упис Фестивалис. Главной площадкой станет территория Белого моста, где днем запланированы спортивные соревнования и развлечения, а вечером состоятся бесплатные концерты. Перед зрителями выступят разные группы, например, Colors of Bubbles. Завершится фестиваль тихой дискотекой на крыше музея энергетики и техники.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью, друзья, нас ожидает плюс 11, плюс 16 и без осадков. Днем завтра плюс 23, плюс 28. Также, если дождь и будет, то кратковременный и совсем слабенький. На Курской косе будет немного прохладнее. Около 20-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Твое лето.
1: Если вы на нашей волне уже парочку часов, пока тут в студии я, Женя Соленков, вы, наверное, заметили, что в моменте в каком-то, когда я говорю, вдруг я начинаю хрипеть просто жуть как. А это неприятно. Вот моя коллега так сейчас говорит, хрипит и вообще... Да какой там говорит? Еле-еле что-то там может произнести Ангелина Гудкова, поэтому шлем ей лучи добра, желаем скорейшего выздоровления. Казалось бы, лето. Все дело в сухом воздухе и кондиционерах. Потому что мы с вами проводим много часов под кондиционерами где-то в офисах, в автомобилях, в общественном транспорте. И что случается, когда кондиционер высушивает нам слизистую? Першение в горле, сухость, желание постоянно откашляться. Это про меня. О, слышите, вот уже начинаю похрипывать. Что помогает? Пить больше воды, не направлять потоки кондиционеров на себя, садиться так или поворачивать его туда, где он не дует прямо вам в лицо. Ну и, конечно, если это дома, используйте увлажнитель воздуха. Все от сухого воздуха. А, собственно, вот эти все простуды легко цепляются, когда у вас все пересушено в носоглотке. Ну и плюс, летом цветут травы и сорняки, и даже если вы не супераллергичный человек, то аллергены все же на вас воздействуют. А, поэтому если кроме того, что у вас хрипит горло, еще и глаза немножечко зудят, и вы чихаете частенько, то помните, что это возможны аллергические реакции. Что можно сделать с тем, чтобы не говорить вот таким хриплым голосом? Я, кстати, вот сейчас эти советы все приму и вернусь к вам через минут 20-полчаса, возможно, уже с новым голосом. Пить минимум 2 литра жидкости в день, теплый чай, это тоже обязательно. Курить надо бросать, отказаться от алкоголя. А так забавно, вот в советах здесь написано, тоже мне нейронка выдала советы, отказаться на несколько дней от алкоголя. То есть даже вообще искусственный интеллект уже просто человека ни во что не ставит. Говорит, я не верю, что ты полностью откажешься. Говорит, давай хотя бы пару дней. 2 денька, потерпи, а. Громко не говорить, долго не разговаривать. А вот тут я уже, конечно, извините, сижу тут с вами, болтаю-болтаю, говорю-говорю. Вот тебе, пожалуйста, и эффект. Вот так вот. Ну и полоскание. Теплой соленой водой могут облегчить дискомфорт. Теплая соленая вода. Знаете, где ее взять? Правильно, в теплом соленом море. Вот давайте об этом подумаем и продолжаем. Хороший день.

0: Радио Р. Музыка для души.
1: Ну, как ваше настроение, дорогие? Давайте все вместе ответим, как настроение. Обещаю, что мы это точно услышим. И раз, два, три. О, ну я рад, что у большинства все хорошо. Кто-то немножечко устал и кому-то жарко. Дамы и господа, рабочий день подходит к концу. Многие уже точно в пути домой. И будем сопровождать вас музыкой. Как сегодня я каждый час тут и говорю об этом. Сегодня мой плейлист. Ну как, не то чтобы он весь подряд, я рандомно раскидал его, нажал кнопочку «рандомно», и мы уже послушали сегодня замечательных латышей «Прото Ветра», «Абсент», белорусский исполнитель из Польши, и сейчас мой плейлист говорит, что нужно вспомнить великолепных «Ля Буш» и «Be My Lover».

0: Радио Р.
1: 17:00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что у спецслужб есть данные о возможных российских провокациях в странах Балтии и Польши, сообщает ЛРТ со ссылкой на БНС. По его словам, речь идет о планировании точечных атак на объекты критической инфраструктуры, которые могут стать проверкой единства НАТО. При этом президент отметил, что разведка не располагает точной информацией о времени и месте возможных действий, однако знает о самих планах. В связи с этим Литва уже усилила охрану объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. По словам Науседы, особое внимание уделяется защите систем, от которых зависит работа всей энергетической сети, включая синхронизацию с энергосистемой континентальной Европы. Минфин Литвы предлагает не лишать пенсионеров, людей с инвалидностью и несовершеннолетних льгот по земельному налогу, даже если принадлежащие им участки находятся в запущенном состоянии. Ведомство считает, что проблему заброшенных территорий следует решать другими способами, например, штрафами, а не отменой налоговых послаблений. В свою очередь, Ассоциация самоуправления Литвы выступает за отмену льгот для владельцев неухоженных участков. По мнению самоуправления, именно лишение налоговых послаблений станет более эффективным меры, чем штрафы, которые зачастую не дают результата и не покрывают расходы на устранение последствий запущенности территорий. Бывшая премьер-министр Литвы Инга Ругинене освободила служебную резиденцию в Турнишке после завершения работы на посту главы правительства. Эту информацию подтвердили в ее окружении. Новый премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что не планирует переезжать туда вместе с семьей, однако не исключил, что при необходимости будет оставаться в резиденции на ночь. В Литве участились случаи мошенничества от имени Содра. Злоумышленники рассылают электронные письма и СМС, внешне похожие на официальное сообщение ведомства, чтобы получить данные для входа в интернет-банк или подтвердить банковские операции. Недавно в Содра обратилась женщина, которая получила письмо со ссылкой на якобы личный кабинет. Перейдя по ней, она ввела ПИН-1 электронной подписи, после чего сайт попросил ввести ПИН-2. Вскоре после этого с ее банковского счета была списана крупная сумма денег. В Содра напоминают, что официальные электронные адреса ведомства всегда заканчиваются на etosodra.lt, а сайт www.sodra.lt. Организация никогда не просит переводить деньги, подтверждать банковские операции, сообщать данные банковской карты или вводить пин-коды. Вильнюсский «Ритас» объявил об уходе защитника Игнаса Саргюнаса. Карьеру баскетболист продолжит в турецком «Фенербахче», который подписал с ним контракт на 2 года с возможностью продления еще на сезон. В прошлом сезоне Саргюнас в среднем набирал по 13,1 очка за матч в чемпионате Литвы и 12 очков в Лиге чемпионов ФИБА. И, конечно же, о погоде. Ближайшей ночью температура воздуха составит плюс 11, плюс 16 градусов. Завтра днем плюс 23, плюс 28. Дожди не обещают, разве что совсем кратковременные и совсем слабенькие. На Куршской косе будет немного прохладнее. Около плюс 20, плюс 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Йоу, хеллоу, продолжаем хороший день. Жирень Соленков с вами. Все еще, а куда же я денусь? Здесь мы с вами, как всегда, говорим в это время о чем-нибудь таком интересном. Например, что же за день сегодня такой, 15 июля? Кроме того, что это середина лета. Вот так вот прям середина лета, друзья. Осталось 40 дней, лето закончилось. Ай, ладно, все, успеем, если что-то еще не успели. Это же всегда мотивация. Сегодня я вам уже успел рассказать о том, что это у нас, знаете ли, день варенья. Не день рождения, а день варенья. Варенье – это полезно, и самое время начать заниматься заготовками. Не знаю, мы дома, вот в моей семье, никакие заготовки не делаем, только иногда малосольные огурцы. Это я все своими руками, ручками малосолю огурцы, потому что обожаю их вкус. Свежие огурчики какие-нибудь, вот у бабулечек купить с грядочки, потом помалосолить их. Ай-яй-яй, какая прелесть! Еще капусту квашеную брат у меня делает, потом делится со мной. Вот это невероятные вкусы, которые немножечко от тебя переносят в детство, и это очень приятно. Благо, для всего этого есть теща. И совсем скоро еще наступит время этих, как они называются, кабачки. Время кабачков. Надеюсь, что урожай будет богатый, и в этом году кто-нибудь мне подгонит кабачки, потому что в прошлом году как-то обошлось. А я даже как-то скучаю, поэтому где вот это все? Вам кабачки не нужны? Нужны, конечно. Только не надо на радио фуром не привозить, потому что потом меня коллеги будут ругать, не буду знать, куда это все девать. Наверное.

0: замечательная погода, что можно сегодняшний день продлить максимально. Вчера, например, вечером вот вышел погулять, и моя младшенькая решила, что ей не спится, поэтому сказал: «Папа, иду с тобой гулять с собакой». И мы как пошли, ходили, пол одиннадцатого домой с ней вернулись, и сразу баньки обрубилась и свалилась. Погода как бы располагает, друзья, к прогулочкам. Свежий воздух, нужно подышать. Конечно, понимаю, что вечером душно, но во всяком случае на улице не так душно, как в квартирах. Вы скажете: «У меня дома кондиционер, у меня там прохладно». А я вам уже сегодня рассказывал, как кондиционеры пагубно влияют на нашу слизистую, заставляют нас хрипеть. Еще можно какую-нибудь непонятную ОРВИ, ангину и воспаление легких подхватить. Летом в такую-то жару, перемещаясь из жаркого какого-нибудь пространства, уличного, например, в прохладу офисную, либо в прохладу квартирную. Так что будьте аккуратны, берегите себя, наслаждайтесь этим летом, получайте удовольствие от всего, что происходит вокруг. Как всегда, обнял, приподнял. Пока!
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают, что обойдется без дождей. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Завтра днем плюс 23, плюс 28. На Курской косе немного прохладнее, плюс 20, плюс 22.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р». За нас говорит музыка.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Оставайся на позитиве.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью синоптики обещают, что обойдется без дождей. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Завтра днем плюс 23, плюс 28. На Куршской косе немного прохладнее, плюс 20, плюс 22.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Вот это здорово!

окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

Радио Р. А что? Мне нравится.

теперь на Радио Р. Летнее. Скапа-дабаду, пинди-дабаду, дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-дюди-д

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. За нас говорит музыка.

0: На радио Р. Лето.
1: Ladies jockeys, H est de retour.